0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работа в ростикс.ру.

0: команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями, а также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
0: Дай 5! Мы на одной волне. Chicken FM.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире от Анны из ресторана Rostix Мадышский тракт в Казани. Аня передает привет всем своим коллегам и желает отлично провести смену. Позитивных гостей и хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Ростикс. Всегда заботимся

Мостикс. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Когда солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. На связи директор ресторана «Ростикс Модный» в Иркутске Ольга. Оля передает привет своей команде и благодарит за проходной рост аудит Grade A. Желаю хорошего настроения, продуктивных смен. Мы с Димой вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

партнером Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть в тебе позитив, если есть в тебе радость жизни, если ты еще можешь любить, я скажу одно. Если есть в тебе позитив.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

Канал «Явростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
3: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Южная» в Москве. Нам пишет Анастасия Демьянова. Настя передает привет всей своей команде ресторана. Ребят, я знаю, как тяжело от сезона к сезону держать показатели и удовлетворить всех гостей. Но вы мастерски со всем справляетесь. Горжусь вами. Спасибо, что вы есть. Ну что, признавайте и вы своих коллег. Обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. We'll be right back.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург, Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM вместе с вами, и вместе с нами Антон из ресторана «Ростик Ставропольская» в Краснодаре. Антон передает привет и всем желает хорошей сочной курочки и отличного настроения. Тебе, Антон, также классного самочувствия. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Внимание, шанс задать вопрос и не получить. Давай позже. Подписка на телеграм-канал Явростикс, и ты уже в игре. Спрашиваешь, отвечают в подкасте «Сочный разговор». И да, это тот самый момент, когда можно спросить напрямую. Гости – директор по маркетингу Ростикс Евгения Маркова. Так что можно копнуть глубже, чем «Как дела?». Пиши вопросы под специальным постом в телеге. Лучшие авторы получат мерч, приятный бонус к вашей смелости. Дедлайн – 8 апреля.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Миров Иван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
2: Chicken FM. Дай 5. Мы в одной команде.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: дарил бы всем подряд.
1: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
2: Работа в Rostix – однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Устал? Добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга с посипками на recognition, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер, смены, опытный член команды дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Rustix, город Миасс, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Rustix. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Рената Чекин ФМ. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Чекин ФМ. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Чекин ФМ.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Чекин ФМ.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень. Звучит
1: точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
2: Vibe Rustics.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс». Всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь так же? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
1: Настрой. Поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Касыгена 30». Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Написать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
2: Chicken FM в твоем стиле. Let's go.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: FM. Инновации – это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Ростикс ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «Хм, а что если?» Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «Дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
1: Vibe в Ростикс.

0: команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи Арсений из ресторана «Ростикс» в Невинномысске. Всем привет, друзья, делюсь хорошей новостью. Поздравляем Матвея с рождением сына. Это замечательное событие, и вся команда очень рада за него. Мы от всей души желаем ему здоровья, семейного благополучия и стабильного дохода. Пусть все цели обязательно будут достигнуты. Пусть так и будет. Матвею наши поздравления, Невинномысску привет.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чихин ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Ржевка» в Санкт-Петербурге. Напишет Олег Кусов. Олег передает привет своей команде. Нас мало, но мы в тельняшках. Всем легкой смены и лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
2: Чикен ФМ. Твоя музыка.

0: Команда. Большое сердце.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Попасть в эфир Chicken FM можно через наш портал chicken.fm. Так нам написал Вячеслав из ресторана «Ростикс Оазис» в Нягане. Вячеслав передает привет своим друзьям и особенное внимание заместителю директора Валерии. Лера, ты крутая. Оставайся такой всегда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит сочно.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Эй, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе. Chicken FM.

0: Chicken FM на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Ники из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Ника передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и благодарит ребят, которые работают в этом ресторане. Вы лучшие из лучших. Будьте всегда на позитиве.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: стать амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Канал «Явростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
1: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM с вами, а вместе с нами Юлия из ресторана «Ростикс Карнавал» в Чехове. Юлия передает привет Фирузе, Дилрабо и Саше Кузенковой. Желаю крутых продаж и отличного настроения. Люблю вас!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Евросикс.
1: Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM – твое горячее настроение.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлев с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Внимание, шанс задать вопрос и не получить. Давай позже. Подписка на телеграм-канал «Я в Ростикс», и ты уже в игре. Спрашиваешь, отвечают в подкасте «Сочный разговор». И да, это тот самый момент, когда можно спросить напрямую. Гости – директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Так что можно копнуть глубже, чем «Как дела?». Пиши вопросы под специальным постом в телеге. Лучшие авторы получат мерч. Приятный бонус к вашей смелости. Дедлайн 8 апреля.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это ресторан Rostix в Георгиевске, нам пишет Денис. Привет, любимая команда, передаю привет всем вам, всем моим любимкам. И также привет моим коллегам из Зеленокумска и галереи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: It's Rostix.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шлехова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростикс», а

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Vibe в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Здесь Тихин ФМ, а здесь Аня из ресторана «Ростикс Тандем» в Казани. Всем привет, хотим поблагодарить и поздравить нашего любимого заместителя директора с ее месяцем. Анастасия Волкова, ты самая лучшая. Спасибо за то, что ты у нас есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Калинина выходит на связь из Красноярска, нам пишет Екатерина. И Катя передает пламенный привет лучшему сотруднику ресторана Владимиру Грищенко. Желаю успехов, удачи и много денег.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Яна из ресторана «Ростик Сибиряков-Гвардейцев». Яна передает привет своей команде. Вы самые лучшие, а еще благодарю нашу звездочку Полину за все, что она делает для нас. Спасибо за помощь в работе и желаю ей успехов в изучении блока People.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит с

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

Sunshine in any room is crazy, and they can talk about you.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Конкретно сейчас послание от Раизы из ресторана «Ростик» с Балакова. Всем привет, огромный привет моей команде ресторана «Оранж» Балакова. Ребята, вы самые лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
0: beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Эй, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
2: Горячие хиты.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире от Анны из ресторана «Ростикс» Мадыжский тракт в Казани. Аня передает привет всем своим коллегам и желает отлично провести смену. Позитивных гостей и хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Радио Чилинфа. Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи директор ресторана «Ростикс Модный» в Иркутске Ольга. Оля передает привет своей команде и благодарит за проходной рост аудит Грейд А. Желаю хорошего настроения, продуктивных смен. Мы с Димой вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: читаешь рэп,
1: на запястье ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я Бростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: Chicken FM. Четкий бит

0: Вместе с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Южная» в Москве. Нам пишет Анастасия Демьянова. Настя передает привет всей своей команде ресторана. Ребята, я знаю, как тяжело от сезона к сезону держать показатели и удовлетворить всех гостей. Но вы мастерски совсем справляетесь. Горжусь вами. Спасибо, что вы есть. Ну что, признавайте и вы своих коллег. Обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM вместе с вами, и вместе с нами Антон из ресторана «Ростик Ставропольская» в Краснодаре. Антон передает привет и всем желает хорошей сочной курочки и отличного настроения. Тебе, Антон, также классного самочувствия. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
2: Chicken FM.

FM. Инновации – это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Rostix ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «Хм, а что если?» Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «Дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть, Ростикс.
2: Won't catch no breaks.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Эй, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
2: Vibe Frostix.

0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс» зажигаю с командой «Chicken FM».
1: «Chicken FM».
2: «Let's go!»

Get your hands together, we gon'

0: Имба-звук. Сочно, до упора.
1: В Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
2: Звучит точно!
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростиксе есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. На моем пути было несколько наставников, и у каждого я чему-то научился. Один помог понять работу ресторана, другой научил управлять людьми, третий – смотреть на процессы шире. Я считаю, что хороший наставник не просто дает готовые ответы, а учит самостоятельно думать, принимать решения и не бояться ответственности. Именно такой подход помогает человеку по-настоящему расти.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлер с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, я работаю в ресторане Rustic's, город Миасс, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
2: Работа в Rustic's однозначно плюс вайб.
3: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
3: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rustic's?
3: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrustics.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

gotta keep.

Gnostics Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там, ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и как бы и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Hey, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками.

Because

0: harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.
1: Thank you.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28104. С гостями напрямую я часто не общаюсь, однако некоторых я уже запомнил. К ним я стараюсь просто подойти с улыбочкой, уже как бы знакомые, иногда шутки какие-то шутим вместе. Ну и понимание друг друга проводим.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория, я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Марафон признаний в ефірі Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестивального «Сибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлев с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, и тебя ждут великие успехи.
0: «Ростик» – настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс – настроение есть.
3: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи. 28-10-04. Стараемся. Вот необходимо мента там за парой, не за парой. То есть просто поддерживать друг друга.
0: Работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи. 28-10-04. Стараемся. Вот необходимо мента там за парой, не за парой. То есть просто поддерживать друг друга. Говорить молодец. Простейшая похвала.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, работаю в ресторане Ростикс, город Миас, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

So, have you ever done this before? Aren't you afraid?

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу, за людей заработать себе на какие-то растраты. Люблю свою работу, за людей, которых она дарит.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Арсений из ресторана «Ростикс» в Невинномысске. Всем привет, друзья, делюсь хорошей новостью. Поздравляем Матвея с рождением сына. Это замечательное событие, и вся команда очень рада за него. Мы от всей души желаем ему здоровья, семейного благополучия и стабильного дохода. Пусть все цели обязательно будут достигнуты. Пусть так и будет. Матвею наше поздравление, Невинномысску привет.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Weekend FM.
1: Всем привет, меня зовут Валерия, я работаю в ресторане Ростикс, город Миасс, Челябинская область, компания RV Family. Хочу признать своих прекрасных коллег, всю команду прекрасного торгового центра Слон. Вы очень крутые, позитивные ребята, всем спасибо, кто вышел на помощь в тени города. Это была максимально сплоченная командная работа, вы очень крутые. Всем спасибо, всех люблю.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Ржевка» в Санкт-Петербурге. Напишет Олег Кусов. Олег передает привет своей команде. Нас мало, но мы в тельняшках. Всем легкой смены и лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружба Химки», IRB Family. Для нас забота о госте начинается с мелочей. Мы стараемся не просто быстро собрать заказ, а сделать так, чтобы человеку хотелось вернуться. У нас много постоянных гостей, и со временем мы уже знаем их предпочтения. Кто всегда берет определенный кофе, кто приходит за круассанами, а кто любит мороженое. Приятно, когда гости удивляются, что их уже узнают. Если возникает проблема с заказом, мы стараемся решить ее сразу без споров, потому что хорошее впечатление для нас важнее.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Попасть в эфир Chicken FM можно через наш портал chicken.fm. Так нам написал Вячеслав из ресторана «Ростикс Оазис» в Нягане. Вячеслав передает привет своим друзьям и особенное внимание заместителю директора Валерии. Лера, ты крутая. Оставайся такой всегда.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Эй, на связи Феликс, Екатеринбург Гринвич. Хочу признать свою коллегу Марию за великолепную помощь в работе, отзывчивость и стремление к новому. Спасибо тебе.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Чиген ФМ продолжает свою работу сообщением от Ники из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Ника передает привет всем, кто слушает Чиген ФМ, и благодарит ребят, которые работают в этом ресторане. Вы лучшие из лучших. Будьте всегда на позитиве.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ростикс – это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное – настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда – это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту, радиособакчикен.фм или через портал chicken.fm.

0: Коля.
1: Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Самое главное в нашей команде – уважение и открытость. Мы спокойно обсуждаем ошибки, не ищем виноватых, а ищем решения. Если кто-то не справляется, ему помогают, а не оставляют одного. Я стараюсь регулярно благодарить сотрудников даже за небольшие достижения, потому что людям важно понимать, что их работу замечают. Мы много общаемся внутри команды, делимся идеями и всегда готовы поддержать друг друга в сложные смены.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Chikin FM с вами, а вместе с нами Юлия из ресторана «Ростикс Карнавал» в Чехове. Юлия передает привет Фирузе, Дилрабо и Саше Кузенковой. Желаю крутых продаж и отличного настроения. Люблю вас!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Selfish. Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Привет, я Соня, менеджер ресторана «Ростик» фестиваль «Новосибирск». Хотела бы поздравить свою коллегу Алину Фрицлев с ее прошедшим днем рождения, 18-летием, а также с повышением на новую должность младшего менеджера смены. Алина, мы тобой все очень сильно гордимся, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, тебя ждут великие успехи.
0: «Ростикс» радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемость.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Романа из ресторана «Ростикс Снегири». Привет самому лучшему директору Алексею Котикову. Алексею тоже привет, и тебе, Роман, также. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.